Thank you.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: pato la música. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник. Вторник.
1: Четвертое.
3: Четвертое. Августа.
4: Августа.
5: В Москве 5 утра.

0: Сегодня вторник.
1: Четвертое. Августа.
2: Августа.
3: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим!

0: блядь. Я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: Четвертое.
2: Четвертое.
4: Августа.
0: Августа.
5: В Москве 9 часов утра.

0: 双节的。
1: 你仲记唔记得？你以前问过我，有咩我唔借嘅？我都谂咗好耐，而家我先知，原来有啲嘢我永远都唔会借俾人。
2: Открываем учебники на странице 65.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Ну, Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, кто бы перехватил бы у Сергея эту Лолю?
0: Марин, ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: テレフォンコミュニケーションはどんなよ。
1: Сегодня вторник.
2: Четвертое. Августа.
3: Августа.
4: В Москве 10 часов утра.

0: Give me the four last digits of your card, please.
1: Okay.
2: Bye-bye.

Bye-bye.

Ebner Holmes sind jetzt.

0: Центр славы света числа.
1: Нет, это не была правда.
2: Петропавловские на Камчатке.
3: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник. Вторник.
3: Четвертое.
4: Четвертое.
1: Августа.
0: Августа.
5: В Москве 11 часов.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: Четвертое.
2: Четвертое.
0: Августа.
4: Августа.
5: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
0: Вторник. Четвертое.
2: Четвертое.
0: Августа.
2: Августа.
3: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и ресинхронизации.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
2: Четвертое.
1: Четвертое.
0: Августа. Августа.
3: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

0: Сегодня вторник.
1: Четвертое.
2: Августа.
3: Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.

столице 15 часов. В Ашхабаде 17, Караганде 18, Красноярске 19, Иркутске 20, Чите 21, Хабаровске 22, Южно-Сахалинске 23 часа, Петропавловске-Камчатском полночь.

0: Последнее известие.
1: Трудовыми успехами встретили свой профессиональный праздник автомобилисты Казахстана. Они более чем наполовину увеличили грузооборот, перевезли с начала года миллионы тонн сверхплановых грузов. В республике значительно повысилась эффективность использования автопарка. Растет количество постоянно действующих.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник.
1: Четвертое.
3: Четвертое.
4: Августа.
1: Августа.
5: В Москве 16 часов.

Радио Анонимус. Бессмысленное и беспощадное.

задумываешься.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник.
0: Четвертое.
2: Четвертое.
1: Августа.
0: Августа.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
2: Четвертое.
1: Четвертое.
3: Августа.
2: Августа.
4: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

We gonna rock the place.

0: Имбота шка умена.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что? Слушать радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник.
0: Четвертое.
2: Четвертое.
3: Августа.
2: Августа.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

нам всем говорят, что пора завязывать с детскими играми. Мы только не знаем, когда это произойдет. Кому-то это говорят в 18, а кому-то только в 40. Но говорят всем.

Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник. Вторник.
1: Четвертое.
0: Четвертое.
2: Августа.
3: Августа.
4: В Москве 20 часов.

0: ожидания.
1: Слушаю.
0: Согласно пункту 1.3 договора оферты, продолжительность, максимальная продолжительность каждой отдельной сессии пользования услугами.
2: По поводу оферты,

0: я могу дать вам номер факса компании официально.
1: У меня нету факса!
0: В таком случае...

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
3: Четвертое.
0: Четвертое.
3: Августа.
1: Августа.
4: В Москве 10 часов вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Вторник.
2: Четвертое.
1: Августа.
3: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: прям в микрофон говорю.
1: Я бы вот так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Записи. Я не стесняюсь.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Дети, долой уныние! Долой уныние все! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио Анонимус. Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: Пятое.
2: Пятое. Августа.
5: Августа.
6: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.